мы подготовим ее к эфиру, а ты – к хорошему настроению. И не забывай, в этом месяце можно заказать трек специально для любимого заместителя директора.

0: Наша суперкоманда. Большое сердце.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду. В моей команде делаю добрые дела. Начиная от того, что говоря гостю, какой он сегодня красивый, заканчивая сдачей крови. У меня в команде, включая меня, есть 3 человека, которые ежеквартально сдают кровь. И также бегают на благотворительных забегах.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле функ. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, на связи Арсений из ресторана «Ростикс» в Невинномысске. Всем привет, друзья, делюсь хорошей новостью. Поздравляем Матвея с рождением сына. Это замечательное событие, и вся команда очень рада за него. Мы от всей души желаем ему здоровья, семейного благополучия и стабильного дохода. Пусть все цели обязательно будут достигнуты. Пусть так и будет. Матвею наши поздравления, Невинномысску привет.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ребята, Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Ржевка» в Санкт-Петербурге. Напишет Олег Кусов. Олег передает привет своей команде. Нас мало, но мы в тельняшках. Всем легкой смены и лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит в наш ресторан на позитивной ноте.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: связи с командой.
1: Попасть в эфир Chicken FM можно через наш портал chicken.fm. Так нам написал Вячеслав из ресторана «Ростикс Оазис» в Нягане. Вячеслав передает привет своим друзьям и особенное внимание заместителю директора Валерии. Лера, ты крутая. Оставайся такой всегда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: связи с командой.
1: Чиген.фм продолжает свою работу сообщением от Ники из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Ника передает привет всем, кто слушает Чиген.фм, и благодарит ребят, которые работают в этом ресторане. Вы лучшие из лучших. Будьте всегда на позитиве.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

and down.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косы Ена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Chicken FM с вами, а вместе с нами Юлия из ресторана «Ростикс Карнавал» в Чехове. Юлия передает привет Фирузе, Дилрабо и Саше Кузенковой. Желаю крутых продаж и отличного настроения. Люблю вас!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: волки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Романа из ресторана «Ростикс Снегири». Привет самому лучшему директору Алексею Котикову. Алексею тоже привет, и тебе, Роман, также. Пиши обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.
2: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, а это ресторан «Ростикс» в Георгиевске, нам пишет Денис. Привет, любимая команда, передаю привет всем вам, всем моим любимкам. И также привет моим коллегам из Зеленокумска и галереи.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ролексы, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку, тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: НФМ. Звучит сочно.
1: Накрывает головой, все как будто не с тобой. Умножаешься на ноль, непонятно от чего. Люди часто говорят, можешь даже не мечтать. Это все не вариант, это кто решает?

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Аня из ресторана «Ростикс Тандем» в Казани. Всем привет, хотим поблагодарить и поздравить нашего любимого заместителя директора с ее месяцем. Анастасия Волкова, ты самая лучшая. Спасибо за то, что ты у нас есть.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Ростик с Калинина выходит на связь из Красноярска, нам пишет Екатерина. И Катя передает пламенный привет лучшему сотруднику ресторана Владимиру Грищенко. Желаю успехов, удачи и много денег.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: всем подряд.
1: Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Вместе с нами Яна из ресторана «Ростик» Сибиряков-Гвардейцев. Яна передает привет своей команде. Вы самые лучшие, а еще благодарю нашу звездочку Полину за все, что она делает для нас. Спасибо за помощь в работе и желаю ей успехов в изучении блока People.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM.
1: На Chicken FM продолжается месяц заместителей директора ресторана. Это люди, которые успевают быть наставниками, организаторами, мотиваторами и иногда даже немного волшебниками. Пока остальные ищут решения, они уже нашли два. Присоединяйтесь к праздничным активностям. Слушайте Chicken FM и не забывайте отправлять слова благодарности своим заместителям директора через наш портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Мой наставник.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, мы читаем ваши сообщения. Конкретно сейчас послание от Раизы из ресторана «Ростик» с Балакова. Всем привет! Огромный привет моей команде ресторана «Оранж» Балакова. Ребята, вы самые лучшие!
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Good vibes only. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Let's go. Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире от Анны из ресторана «Ростикс» Мадышский тракт в Казани. Аня передает привет всем своим коллегам и желает отлично провести смену. Позитивных гостей и хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Конечно, гость приходит в Ростикс, чтобы поесть вкусные курочки, но получает гораздо больше. Улыбку, внимание, ощущение, что его здесь действительно ждут. Мы умеем быть быстрыми, но не забываем быть человечными. Ведь иногда хорошее настроение к заказу запоминается не меньше, чем сама курочка. Забота начинается с мелочей, а возвращается постоянными гостями. Не забывай замечать коллег, благодарить их и признавать через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobaka.chicken.fm или через наш портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Четкий бит твой.

0: Команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван, я заместитель директора из ресторана Косы Ена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями, а также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. На связи директор ресторана «Ростикс Модный» в Иркутске Ольга. Оля передает привет своей команде и благодарит за проходной рост аудит Грейд А. Желаю хорошего настроения, продуктивных смен. Мы с Димой вас любим.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть в

0: и под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростик, славлю движ. Chicken FM
0: качает день и ночь.
2: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Южная» в Москве. Нам пишет Анастасия Демьянова. Настя передает привет всей своей команде ресторана. Ребята, я знаю, как тяжело от сезона к сезону держать показатели и удовлетворить всех гостей. Но вы мастерски совсем справляетесь. Горжусь вами. Спасибо, что вы есть. Ну что, признавайте и вы своих коллег. Обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: All girls all over the world. Original master, man, Kiesman.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: FM.
1: Говорят, хорошее настроение можно заказать. Подтверждай. Заходи в закреп рубрики «Заказ принят» в Телеграме или Максе. Записывай голосовуху с приветом. Не забудь назвать свое имя, ресторан и любимую песню. А дальше все просто. Слушай Чикен FM и лови свой трек в эфире. А в месяц заместителя директора ресторана можно посвятить музыкальный привет именно ему.
2: Чикен FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроенно сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.
0: Chicken FM на связи с командой.
3: Chicken FM вместе с вами, вместе с нами Антон из ресторана «Ростик Ставропольская» в Краснодаре. Антон передает привет и всем желает хорошей сочной курочки и отличного настроения. Тебе, Антон, также классного самочувствия. Пиши обязательно еще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Мастикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Chicken FM. Звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность бизнес-совершенства. Работа на совесть приносит драйв, когда ты видишь картину целиком. Лидер Ростикс отлично знает стратегию бренда, профиль своего гостя и понимает, как его действия влияют на прибыль. Компетенция в действии. Знаю и помню, как работает бизнес-модель. Четко вижу потребности гостя и внутреннего клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии и в клиента. Осознаю свое личное влияние на прибыль и KPI. Подробную информацию читайте в Академии и в разделе Ростикс. Модель компетенции.

0: FM.
1: В Москве 11:00. В Новосибирске

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Есть песни, без которого смена уже не смена. Тогда ей самое место в эфире Chicken FM. Открывай рубрику «Заказ принят» в Телеграме или Макси, оставляй голосовуху с приветом, именем, названием ресторана и своим музыкальным выбором. Мы подготовим ее к эфиру, а ты – к хорошему настроению. И не забывай, в этом месяце можно заказать трек специально для любимого заместителя директора.
2: Vibe Rostix.

0: Забота о гостях.
1: Добрый день, меня зовут Мир Ифуан. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторую ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 2024 году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Радио Чилинфа.
3: Я в Ростикс.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
2: Hit it with the track, baby. Yeah. This last record right here is my favorite. It always will be. There's just something about it, you know?

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, мы в дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. И на основе его мышления перенимаю полезный опыт.
2: Евросекс. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ралексы. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up.
3: Качает вместе с тобой.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга с посипками на рекогнишн, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер смены, опытный член команды дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Ловлю вайб.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касаена 30. Хочу рассказать про нашу команду.
2: За что мы любим нашу работу?
1: За то, что у нас есть очень много крутых плюшек. Это большое количество мероприятий, к примеру, киберспорт, лига роста, сдача крови, волонтерство.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в Ростикс зажигаю с

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, анализ и принятие решений. Сильные решения принимаются на основе точных данных, а не эмоций. Лидер умеет самостоятельно действовать в стрессе, вовремя предотвращать проблемы, а на ошибках учиться. Компетенция в действии. Замечаю, предотвращаю и анализирую проблемы. Самостоятельно принимаю решения в интересах бизнеса. Признаю свои ошибки и разбираю их причины. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если вечер немного устал, добавь бит. В Rostix Dance Club прокачают любую смену. Немного движения у панеры, легкий грув у кассы, и энергия возвращается. Когда играет правильная музыка, работа идет в ритме. Каждый вечер на Chicken FM только сочные треки в Rostix Dance Club.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: «Мой наставник».
1: Добрый день, меня зовут Мирош Хуан. Я заместитель директора из ресторана «Косыгина 30». Хочу рассказать про нашу команду.
2: Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович.
3: Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
0: Работа, работа, работа, работа, работа, работа. Из Фростикс.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Это имба.
1: Chicken FM рулит.
2: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа?

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Арсений из ресторана «Ростикс» в Невинномысске. Всем привет, друзья, делюсь хорошей новостью. Поздравляем Матвея с рождением сына. Это замечательное событие, и вся команда очень рада за него. Мы от всей души желаем ему здоровья, семейного благополучия и стабильного дохода. Пусть все цели обязательно будут достигнуты. Пусть так и будет. Матвею наше поздравление, Невинномысску привет!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс.
2: Ловлю движ.
1: Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Then it fell apart with its intense flash.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если хочется быть ближе к жизни Ростикс, не только на смене, но и онлайн, тогда тебе в канал «Я в Ростикс». Там все. Атмосфера ресторанов, реальные истории сотрудников, мемы и новости, которые обсуждают потом всей командой. Канал есть и в Телеграме, и в Максе. Выбирай, где удобнее. А ссылки ищи на сайте chicken.fm. И да, не забудь позвать коллег. Хорошим контентом будем делиться.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Каких-то полгода назад я еще не был директором и просто исполнял обязанности заместителя. Но прошло уже столько времени, и мы прошли два роста, причем стали первыми, кто прошел рост с результатом А в России. Прошли аудит по охране труда на 100%. Почти все месяцы идем лучшими по отсутствию жалоб. Это результат, связь общей работы команды, начиная с меня как директора и оканчивая сотрудником ночной уборки.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Ржевка» в Санкт-Петербурге. Пишет Олег Кусов. Олег передает привет своей команде. Нас мало, но мы в тельняшках. Всем легкой смены и лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жа-5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон. Горячие хиты.

0: связи с командой.
1: Попасть в эфир Chicken FM можно через наш портал chicken.fm. Так нам написал Вячеслав из ресторана «Ростикс Оазис» в Нягане. Вячеслав передает привет своим друзьям и особенное внимание заместителю директора Валерии. Лера, ты крутая. Оставайся такой всегда.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: эфире Chicken FM.
1: Кто такие репортеры Chicken FM? Это те самые люди, которые не просто работают, а еще и рассказывают, как это изнутри. Поймали новость, записали репортаж, залетели в эфир, и вот уже вся команда в курсе. Хочешь также? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и становись голосом Chicken FM.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Всем привет, на связи Дима Рубинштейн, ресторан «Дружбы Химки», IRB Family. Не всегда добрые дела, это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Ники из ресторана «Ростик Советская» в Новокузнецке. Ника передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и благодарит ребят, которые работают в этом ресторане. Вы лучшие из лучших. Будьте всегда на позитиве.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я Бростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Chicken FM с вами, а вместе с нами Юлия из ресторана «Ростикс Карнавал» в Чехове. Юлия передает привет Фирузе, Дилрабо и Саше Кузенковой. Желаю крутых продаж и отличного настроения. Люблю вас!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: У нас есть саунд.
3: Chicken FM. Есть.
0: Звучит.

0: Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: FM.
1: Инновации – это когда кто-то придумал удобнее, быстрее и еще с хорошим настроением. В Rostex ценят идеи. Даже те, которые сначала звучат как «а что если?». Потому что именно так появляются крутые решения. И да, иногда одно «дай 5» заряжает команду лучше любого энергетика. Так что дай пятюню коллегам, скажи спасибо и передавай привет через Макс, Телеграм, на почту radiosobakachicken.fm или через портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
2: Я в Ростикс, ловлю движ. Chicken FM
0: качает день и ночь. Chicken FM.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Rostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Я в «Ростикс».
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс. Просыпайся.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Кол Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.
0: Чикен FM. Четкий бит твоей смены.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Всегда на волне.
3: Good beats.
1: Chicken FM.
3: Turn it up.
1: Качает вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость или гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
2: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий slay vibe.
2: Them that sky shall get. Them that's not

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic stand.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
2: Свою компанию я люблю за стабильность, неожиданность, вызовы и новые знакомства.
0: Читаешь рэп?
3: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
4: Good vibes only.
5: Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Ростикс
1: Dance Club. Настоящий слэй вайб.
2: How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

Главное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Наставников было на самом деле несколько. Мой прошлый директор Ринат Артагалиев, Руслан Арибжонов. Моя жена также была моим тренером-наставником. Ну а в данный момент мой наставник – это мой территориальный управляющий Ольга Машталлер. Среди них есть одно общее качество – смелость в своих решениях. Ну а так, для меня наставник – это тот человек, который обладает большим оптимизмом, знаниями и понимает, когда нужно быть строже.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Rostix Dance Club. Настоящий слэй-вайб. We'll be right back.

Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club mode on.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я люблю улучшать процессы. За последнее время мы реализовали несколько идей по организации работы ресторана. Улучшили систему хранения на складах, сделали ее более удобной для сотрудников, предложили новые инструменты для обучения команды и визуального контроля показателей. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Настоящий слэй-вайб.

0: день. С 20.00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes. Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь. А в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь задать вопрос топу и не словить стресс? Легко. Подписался на канал Евросикс, и ты уже почти интервьюер. Ты спрашиваешь, тебе отвечают в подкасте «Сочный разговор». Новые гости – это Евгения Маркова, директор по маркетингу Ростикс. Самое время достать свои самые сочные вопросы. Пиши их в комментариях под спецпостом в телеграм-канале Евросикс. И да, тут не только разговоры. За лучшие вопросы прилетит мерч. Успей отправить свой вопрос до 8

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. Ну, были ситуации различные, когда необходимо было человеку помочь, там, ему плохо, допустим, и так далее. Было такое, что и врача помогали вызвать, и так далее. Было такое, что просили гостя, что там у них маленький ребенок, там уточняли, возможно, какие-то вопросы. Непосредственно сотрудники с этим вопросом, понятное дело, помогали.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана Rostix Park в Курганинске напишет Эдик. Эдик передает привет замдиректору. Привет, Соне. Спасибо тебе за позитив на смене. Ты лучшая. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это…
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Да, наша миссия Ростикс – радовать вкусом, гарантировать качество, скорость и незабываемый сервис. Звучит серьезно, но на деле все начинается с простых вещей. Улыбки, командной поддержки, хорошие идеи и желание сделать чуть лучше, чем вчера. Именно из этого складываются большие результаты и крутая атмосфера. Не забывай признавать коллег, благодарить их и передавать приветы через Макс, Телеграм, электронный адрес radiosobakachicken.fm и через наш портал chicken.fm.

0: Забота о гостях.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28104. С гостями напрямую я часто не общаюсь, однако некоторых я уже запомнил. К ним я стараюсь просто подойти с улыбочкой, уже как бы знакомые, иногда шутки какие-то шутим вместе. Ну и понимание друг другу проводим.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: самолет.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Ростик Солнечный, а это Санжар. Всем привет, пишет он. Я Санжар из ресторана Ростик Солнечный. Хочу передать привет всем ресторанам России. Отдельно передаю привет ресторану Тапас. Хочу пожелать всем хорошего настроения и прекрасных смен.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи Ростикс Фокус из Челябинска, а конкретно Даша. Даша передает привет Юле Силаевой. Спасибо за ложку для обуви. Да, вот для таких вот милых, добрых сообщений, благодарностей существует наш эфир. Пишите, ребята.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken FM.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи. 28-10-04. Стараемся. Вот необходимо момент там за парой, не за парой. То есть просто поедешь друг другу говорить. Молодец. Простейшая похвала. Как бы на самом деле приносит очень много пользы и спокойствия в команду.

но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: связи с командой.
1: Анна из Казани к нам присоединяется. Передаю привет всей своей команде. Мамадышский тракт. Вы крутые. Особенно Ксюша.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ, а это Ростик, Зеленоград, Ферсановское шоссе, нам пишет Андрей. Андрей передает привет своей команде, желает кучи энергии, позитива, хорошего дня и всегда отличного настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.